Международная торговая инвестиционная выставка СУХТ-2026 стала важной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала Сагдейской области. Об этом было сказано в ходе встречи председателя Сагдейской области Раджаба Ахмадзода и чрезвычайного и полномоченного посла Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Ко Чжэцзюня. Мероприятие создало благоприятные условия для налаживания новых деловых связей, создания совместных предприятий и расширения контактов предпринимателей из Китая. В настоящее время в Сагдейской области успешно функционирует ряд промышленных предприятий с участием китайского капитала, которые вносят значительный вклад в развитие производства, создание новых рабочих мест и увеличение экспортного потенциала региона.

0: Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Международная торгово-инвестиционная выставка СУК-2026 стала важной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала Сагдийской области. Об этом было сказано в ходе встречи председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзодая и чрезвычайного и полномоченного посла Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Го Чжэцзюня. Мероприятие создало благоприятные условия для налаживания новых деловых связей, создания совместных предприятий и расширения контактов предпринимателей из Китая. В настоящее время в Сагдийской области успешно функционирует ряд промышленных предприятий с участием китайского капитала, которые вносят значительный вклад в развитие производства, создание новых рабочих мест и увеличение экспортного потенциала региона. В этом году в Таджикистане с июня по август после уборки ранних сельскохозяйственных культур пересев будет проведен на 200 тысячах гектаров. Мера позволяет повысить эффективность сельскохозяйственного производства и получить 2-3 урожая с одного участка в год. Как отметил в беседе преподаватель Института растениеводства Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана Раджабали Шарифов, получение высоких урожаев при пересеве зависит от сроков сева семян и соблюдения агротехнических требований. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке –

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM, место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхаете, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Не переключайтесь, сделайте звук громче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами усиления до 10-15. Температура на западе ночью 13-18 градусов тепла, днем 26-31. На востоке ночью 2-7 градусов тепла, днем 10-15. В Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градуса тепла, днем 30-35. В горных районах ночью 4-9 градусов тепла.

днем 18:23. В Атлонской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 34-39. В предгорьях ночью 15-20 градусов тепла, днем 25-30.

Районы республиканского подчинения – переменная облачность в долинах без осадков. В отдельных горных районах кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 32-37. В горах ночью 9-14 градусов тепла, днем 25-30.

В Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 21-23 градуса тепла. Днем 35-37.

Надеемся, информация была полезной и поможет вам спланировать день. Желаем хорошего настроения при любой погоде и оставайтесь с нами на нашей волне.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Кулябском государственном университете имени Абабдулла Рудаки состоялось мероприятие «Национальное единство и его роль в формировании гражданского общества». Ректор университета отметил, что подписание общего соглашения об установлении мира и национального согласия 27 июня 1997 года стало началом нового этапа развития страны, укрепления независимости и устойчивого социально-экономического роста. Благодаря мудрой политике и последовательным усилиям президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в стране были обеспечены мир, стабильность и национальное единство. В ходе мероприятия с научными докладами выступили преподаватели и исследователи, которые подчеркнули, что национальное единство играет важную роль в укреплении государственности, развитии гражданского общества, обеспечении политической стабильности и достижений в различных сферах.

0: Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.

парфюмерия легендарного французского дома Ланвин берет начало в 1920-х годах. Основательница бренда Жанна Ланвин, будучи известной кутюре, считала парфюм неотъемлемой частью женского стиля. Знаковая история духов началась с самого известного аромата бренда «Арпеж».

аромат создавался как личный подарок Жанны своей дочери Мари Бланш на 30-летие. В его разработке участвовали парфюмеры Андре Фрейс и Поль Ваше. Композиция, состоящая более чем из 60 компонентов, была настолько гармоничной, что дочь Кутюре, профессиональная пианистка, сравнила ее звучание со звуками фортепиано, воскликнув «Это же арпеджио!»

Жанна, вдохновленная фотографией, где она танцует с маленькой дочерью, заказала дизайн флакона в виде черного шара с золотым силуэтом матери и ребенка. Этот рисунок позже стал бессменным логотипом дома Ланвин. Сегодня историческое наследие марки живо в таких современных интерпретациях, как «Эклад де Арпеж», который переосмысливает оригинальную музыкальную тему, сочетая ноты зеленой сирени, листьев лимона, персика и белого мускуса.

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые события. Беларусь.
1: Гродно заговорил на 10 языках мира. В белорусском городе стартовал 15-й фестиваль национальных культур. Праздник народов открыли торжественным шествием. О многонациональном карнавале расскажет Анна Иваницкая.
2: Улицы и площади Гродно на празднике стали одной большой пешеходной зоной. На карнавал съехались около 1300 участников более 40 национальностей в ярких костюмах с музыкальными инструментами и декорациями. Юбилейный фестиваль наполнили символами. Представительницы разных национальностей в год белорусской женщины вместе пронесли по городу флаг праздника. Открывали колонны хозяева фестиваля. Белорусы с огромным аистом и караваями в руках. Представители России исполнили легендарные песню о любви, рассказала участница шествия Анна Лиходеевская.
3: Мы поем про любовь и в жизни, и в фестивале, особенно к своей родине, к своему народу. Это то, наверное, чем нужно дорожить.
2: Беларусь – исторический место встречи разных народов и религий. Это подчеркнул президент страны. Александр Лукашенко лично поздравил участников фестиваля на церемонии его открытия. Гродно в эти дни стал центром притяжения для тысячи туристов, в том числе и Западной Европы. Трехметровые заборы, возводимые соседями, им не мешают, отметил глава государства. А Беларусь всегда готова к цивилизованному диалогу.
4: Мы хотим быть мирными людьми. Мы хотим мирно жить национальным объединением. Хочу сказать отдельно спасибо за те дипломатические инициативы. Беларусь поддерживает дружбу со многими странами, а вы помогаете нам. Вы настоящая народная дипломатия. Когда людей связывает культурная, народная, семейная дипломатия, мы политики бессильны это разорвать.
2: Президент отметил, Беларусь готова принять в свой дом всех, кто идет с миром и добром. Участникам фестиваля и городу Александр Лукашенко пожелал процветания.
0: Мировые события. Казахстан.
1: В Казахстане в ближайшие годы построят 24 гостиницы мирового уровня. Об этом рассказали представители Министерства туризма и спорта республики. Как в стране планируют улучшить привлекательность курортных зон, узнал Кирилл Потемкин.
5: До конца 2027 года в Алматы, Шымкенте и Кызыларде построят отели премиум-класса. Приход международных сетей в эти города повысит качество сервиса и привлечет больше иностранных туристов. Только в прошлом году расходы зарубежных гостей в Казахстане составили чуть больше триллиона тенге. В российских рублях это около 200 миллиардов. Это значительный вклад в экономику страны. В этом туристическом сезоне в южных и восточных регионах уже благоустраивают побережья крупных озер и открывают новые направления, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Нурбол Байжанов.
6: В этом году в летний период появится новых два пляжных зон в Алматинской области. Это курорт Капчагай. Полностью благоустроен будет курорт Алаколь в области Жетісу, а также новое направление курорт Балхаш будет функционировать с этого года в области Жетісу. За последние несколько лет полностью обеспечена необходимая инфраструктура, а в этом году ведется благоустройство пляжной зоны.
5: Постепенно в республике развивают и событийный туризм. В этом году в регионах пройдут более 50 крупных мероприятий. Этнофестивали, музыкальные мероприятия, престижные спортивные турниры и международные книжные выставки. В прошлом году Казахстан посетили почти 16 миллионов иностранных туристов.
0: Кыргызстан.
1: В Бишкеке завершился форум творческой и научной интеллигенции. Несколько дней делегаты из стран Содружества обсуждали совместные гуманитарные проекты, а в конце их ждала культурная программа «Этномюзикл». Какое произведение выбрали для постановки, узнал Алексей Калинин.
7: В основу мюзикла легла притча о противоречивой любви. Раймалы 60, Бегемай 19. Он кыргызский поэт, она казахская сказительница. Для своей роли актриса Рука Абдыкалокова дополнительно обучалась игре на национальном казахском инструменте Дементий Домбре. Этномюзикл объединил живое исполнение, хореографию и элементы фольклора Кыргызстана. По мнению представителя Государственного музея имени Льва Толстого Галины Лосиковой, интернациональная публика смогла проникнуться, даже несмотря на языковой барьер.
8: Очень красивая музыка, очень профессиональные голоса, костюмы, хореография. Мы получили огромное удовольствие, при том, что мы, естественно, не понимали текст, но и даже и хорошо это было, мы не отвлекались.
7: Делегатов форума принимала Кыргызская национальная филармония имени Токтагула Сатылганова. В рамках этого съезда ее директор Кыргызбай Асмонов стал лауреатом премии «Звезды Содружества».
9: Эта награда – это не просто признание моих личных заслуг, это высокая оценка работы всего коллектива нашей национальной филармонии.
7: И дольше века длится день. Первый роман Чингиза Айтматова. Еще его издавали под другим названием «Буранный полустанок». Благодаря этому произведению слово «манкурт» стало нарицательным. Так в книге называли людей, насильно лишенных памяти. Сегодня к их числу часто относят тех, кто забывает свои корни, говорит солист филармонии Курал Чакоев.
10: Мы не показываем только одну историю. Историю Раймалы Бегимай. Мы показываем всю нашу культуру. Все, что у нас есть. То есть танцы, песни, музыка, у нас все этническое, народное.
7: Чингиза Айтматова не раз номинировали на Нобелевскую премию. Сегодня его работы переведены более чем на 170 языков, а общий тираж превышает 80 миллионов экземпляров.
0: Мир спорта. Азербайджан.
1: В Баку проходит чемпионат мира по чавгану – конно-спортивной командной игре. Для Азербайджана это национальный вид спорта. Всего на соревнования приехали сборные из 10 стран мира. За ходом турнира наблюдал Кимран Гусейнов.
11: С 2013 года чавган входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В целом же эта верховая игра в Азербайджане и ряде восточных стран была известна еще с первого века нашей эры. Ну а в настоящее время проведение международных соревнований – способ популяризировать национальные породы лошадей – на мировой арене. Всего их две – дельбас и карабахские скакуны, среди качеств, которые идеально пригодны для состязания – ловкость, крепкое телосложение, средний рост. Но самое главное – выносливость. Верными партнерами на этом чемпионате мира они стали не только для игроков национальной сборной, но и для членов всех иностранных команд.
12: Ваши скакуны могут не уставать и оставаться в форме в течение длительного времени. У нас в Нигерии тоже есть местные породы, но их хватает на 7-8 минут игры. Потом приходится менять. Но, к примеру, карабахские скакуны могут играть по 15 минут. Это потрясающие лошади.
11: Всплеск популярности чавгана в мире пришелся на 2024 год, когда была создана Международная федерация, которая занимается организацией крупномасштабных соревнований.
13: В Казахстане мы уже как 2 года развиваем этот чавган. И вот 2 года наших подготовки и приехали сейчас на 2-й чемпионат мира. Будем показывать результаты.
11: Если оценивать по количеству титулов на международных первенствах, азербайджанскую сборную можно назвать сильнейшей. Команда уже выигрывала чемпионат мира в 2024 году.
0: Путешествие по миру. Армения.
1: Ереван на несколько дней стал центром международного общения. 24-й фестиваль короткометражного кино «Один кадр» собрал режиссеров и молодых сценаристов из 18 стран. Сона Галдунс побывала на его открытии.
14: В течение недели армянской публике представят 109 короткометражных фильмов. Запланированы также мастер-классы, встречи и обсуждения. В составе жюри известные режиссеры, киноведы, продюсеры и даже дипломаты. Фестиваль открыл короткометражный фильм искусствоведа Григора Хачатряна «Разве сегодня не тот самый день?». Его сняли по мотивам автобиографического рассказа знаменитого американского писателя армянского происхождения Уильяма Саруяна. Это философская история о времени, творчестве, смысле жизни и принятии себя. Автор картины Григор Хачатрян рассказывает.
15: «Я работал над этим проектом 50 лет. Все это время я так много говорил и рассказывал об этом произведении Саруяна, что решил показать это на экранах. Я выбрал именно это произведение, потому что темы и переживания, о которых писал Саруян, мне близки и знакомы по собственному опыту».
14: В программе фестиваля несколько номинаций. Категория «Один кадр, одна минута», секция «Короткометражные фильмы», а также «Кино без границ». Еще несколько картин покажут вне конкурса. Фестиваль проходит в Армении с 2003 года. Тогда в нем приняли участие всего 13 режиссеров из Армении. Сейчас же конкурс собрал более 100 участников из самых разных стран. Основатель фестиваля Гагик Газарех отмечает.
16: В этом году фильмы самые разнообразные. Авторы поднимают широкий круг вопросов. От локальных и глобальных политических проблем современности до глубоко личных историй, человеческих переживаний и влияния технологических изменений на жизнь общества. Победители конкурса определит профессиональное жюри.
14: Кстати, о жюри. В этом году организаторы фестиваля сделали упор на присутствие в составе экспертной комиссии именно зарубежных специалистов. Это обеспечит максимально широкий и независимый взгляд на конкурсные работы.
0: Беларусь.
1: Молодечна станет культурной столицей Содружества в 2027 году. Об этом заявили на 19-м форуме творческой и научной интеллигенции СНГ в Бишкеке. Город уже готовится к передаче почетного статуса. Чем Молодечна удивит гостей, расскажет Анна Иваницкая.
2: На культурной карте Молодечна фестиваль белорусской песни и поэзии считается крупнейшим. Он может составить конкуренцию итальянскому Сан-Ремо по масштабу, разнообразным форматам мероприятий и вовлечению гостей. В эти дни, невзирая на погоду, в Молодечно съезжаются лучшие вокалисты, поэты, композиторы и музыканты не только из Беларуси, но и из других стран Содружества. На белорусском языке, на городских площадках читают стихи, поют песни. Культурный код региона помогает раскрыть и другие объекты. Это стало одним из критериев, за что Молодечно удостоен высокого звания, пояснила председатель местного районного совета депутатов Людмила Кононович.
17: В первую очередь, это сохранение историко-культурного наследия. Мы очень гордимся, что наш район – это Вязанка, это родина Янки Купалы, и поэтому там ежегодно проходят республиканские мероприятия поэзии, песни и народных ремесел. Также в нашем районе, в Рокутевщине, работал Максим Богданович, создавал свои прекрасные произведения.
2: Произведения этих классиков легли в основу постановок местного драмтеатра. Театр «Батлейка» сохранил традиции народных кукольных спектаклей. Музыкальный колледж «Молодечно» стал стартом карьеры народного артиста России Юрия Антонова. Всю эту историю региона в миниатюре хранит краеведческий музей, рассказал его научный сотрудник Константин Скурият.
18: «Молодечно» исторически еще и важная транспортная артерия. До появления железной дороги она была сухопутным таким торговым местом. Проходил по ней и проходил. В общем-то, Старо-Виленский шлях. Торговые пути ведут на Минск, на Вильнюс, Вильно, и на Вилейку.
2: На экскурсии в Молодечно сегодня приезжают за тысячи километров. Гости из СНГ знакомятся здесь с особенностями продукции, которые хотят видеть в своих домах. Привлекает натуральность и высокотехнологичность производства, отметил начальник отдела экономики Молодечнинского райисполкома Евгений Царь.
19: Лидером прошлого года по промышленному туризму стало предприятие «Белхудожкерамика», на котором производятся керамические изделия, посуда, статуэтки, кашпо, вазы. Производятся исключительно из местной глины. Также мастера наносят рисунок вручную на каждое изделие, тем самым сохраняя традиции и культуру нашего края.
2: За более чем 6 веков истории Молодечно прошел путь от маленького торгового местечка до одного из областных центров БССР, а сейчас – крупного города Беларуси.
0: Это мы.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». В Ковалинском районе Таджикистана масштабное открытие. 20 июня президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, запустил ряд важных объектов к 35-летию независимости страны. О санаториях, школах, спорткомплексах и туристическом доме подробнее расскажет наш журналист Ирина Умарова.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Умарова, и мы продолжаем наш эфир. Сегодня в центре внимания Ховалинский район Таджикистана, где 20 июня произошло сразу несколько значимых событий. В ходе рабочей поездки президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон открыл целый ряд социальных, образовательных, туристических и спортивных объектов. Все они построены в рамках подготовки к 35-летию государственной независимости страны. Это юбилей, который станет важной вехой в новейшей истории Таджикистана. Начнем с села Шехмизон, где начал работу новый санаторий для сирот и людей с инвалидностью. Этот проект примечателен тем, что его реализовали местные предприниматели и сделали это в качестве своего вклада в празднование грядущего юбилея независимости Республики Таджикистан. Уже сейчас можно сказать, что санаторий получился по-настоящему многофункциональным. Здесь предусмотрены не просто жилые комнаты, но и мастерские. А это значит, что у постояльцев появится возможность осваивать новые навыки, заниматься творчеством и, возможно, даже готовиться к будущей профессии. Есть библиотека – это пространство для саморазвития и отдыха за хорошей книгой. Медицинский кабинет, где можно получить базовую помощь и наблюдение. Конференц-зал для встреч, лекций и различных мероприятий. А еще на территории санатория оборудованы бассейны и спортивные площадки. Это важный элемент реабилитации и поддержание здоровья постояльцев. И даже есть теплица. Согласитесь, это необычное и очень практичное решение, которое может стать и формой терапии, и способом научиться чему-то полезному. А в перспективе даже возможно обеспечить санаторий свежими овощами и зеленью. Перемещаемся теперь в селение имени Гафура Мирзо, где открылся туристический сельский дом. Это еще один шаг на пути развития внутреннего туризма в нашем регионе. Новый объект призван показать гостям, как живет сельская местность, познакомить их с местными традициями и, конечно, дать возможность отдохнуть от городской суеты. В туристическом доме есть ресторан на 50 мест. Здесь, вероятно, будут подавать блюда национальной кухни, что для путешественников всегда очень особый пункт программы. Предусмотрены зоны отдыха, прогулочные аллеи, где приятно пройтись в теплый летний день, и площадки для досуга. Значит, найдутся занятия и для семей с детьми, и для тех, кто предпочитает спокойный отдых. Эксперты отмечают, что такие проекты не только привлекают туристов, но и создают новые рабочие места для местных жителей, стимулируют развитие сопутствующих услуг от ремесленного производства до сельского хозяйства. Теперь о дистанционном запуске объектов, формат, который подчеркивает, насколько масштабной получилась эта программа развития. В поселке Мунг введена в эксплуатацию школа номер 6 имени Ибрагима Рахмонзода. Она рассчитана на 1280 учеников. Это серьезная цифра, и появление такой школы существенно разгрузит другие учебные заведения этого района, позволит детям учиться в одну смену и более в комфортных условиях. В селе Айладара открылась новая школа номер 35 на 600 мест. Для сельской местности школа – это ведь не просто образовательное учреждение, это центр притяжения, место, где формируется будущее целых поколений. Современные классы, спортзал, библиотека, компьютерный кабинет – все это создает условия, при которых молодежь будет видеть перспективы в родном районе и, может быть, не захочет уезжать в большие города. Отдельно стоит сказать о дополнительном административном здании района отдела МВД. Появление нового корпуса – это не только вопрос престижа, но и практическая необходимость. Сотрудникам нужны достойные условия для работы, современные кабинеты, пространство для приема граждан. Рядом со зданием построена спортивная площадка. Это тоже важный нюанс. Спорт помогает поддержать физическую форму, снимает стресс. А еще такие площадки нередко становятся местом притяжения для местной молодежи, которая может заниматься здесь в свободное время. И, наконец, в селе Дарае-Мухтор открылся новый спортивный комплекс. Для сельских районов подобные объекты – это настоящая ценность. Здесь можно будет проводить тренировки по разным видам спорта, устраивать соревнования, организовывать секции для детей и взрослых. Ведь спорт – это здоровье, спорт – это дисциплина, и спорт – это командный дух. А еще спорт – это альтернатива разному времяпровождению. Возможно, именно в этом комплексе вырастут будущие чемпионы, которые будут представлять Таджикистан на республиканских и международных аренах. Подводя итог, можно сказать, что открытие в Ховалинском районе – это не просто сдача в эксплуатацию новых зданий. Это инвестиции в будущее региона, в здоровье людей, в образование, в развитие туризма и спорта, в создание рабочих мест и повышение качества жизни. И символично, что все это происходит в преддверии 35-летия независимости страны, как наглядное свидетельство того, как шаг за шагом меняется облик республики, как реализуются долгосрочные планы по улучшению инфраструктуры и поддержке самых разных слоев населения. На этом у меня все. С вами была Ирина Умарова. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM, и мы расскажем вам о других важных событиях. До новых встреч в прямом эфире.
2: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Во время купального сезона Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан доводит до сведения граждан и гостей республики, что необходимо быть осторожными во время отдыха и купания, соблюдать правила безопасности вблизи рек, каналов, бассейнов и водоемов. Нарушение правил безопасности при нахождении у водоемов влечет за собой тяжелые последствия. Особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра взрослых. Чтобы избежать беды, детям и взрослым необходимо

Для купания необходимо выбирать специально отведенные места. Нельзя нырять в незаконных местах. На дне могут оказаться камни, коряги, строительная арматура. Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей. Не следует заплывать далеко. Не следует купаться в забалочных местах и там, где есть водоросли или тина. Категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии. Нельзя подавать крики ложной тревоги. Нельзя купаться, если у вас повышенная или пониженная температура. Последствия могут непредсказуемыми. Находиться в воде в таком состоянии очень опасно. Для защиты кожи во время купального сезона используйте водостойкий солнцезащитный крем 35. Наносите его за 20 минут до выхода. Обновляйте каждые 2 часа, а также после каждого купания. Обязательно смывайте морскую соль и хлор пресной водой, после чего интенсивно увлажняйте кожу. Основные этапы ухода включают следующие шаги. Защита на пляже и у воды. Правильный санскрин. В воде солнечные лучи отражаются сильнее, поэтому выбирайте качественные солнцезащитные крема. Полотенце стирает защиту, поэтому наносите крем заново после каждого заплыва. Защита губ. Используйте гигиеническую помаду SPF. Уход после купания. Смывайте соль и хлор. Морская соль работает как линза и вытягивает влагу, а хлорка в бассейне пересушивает дерму. Обязательно принимайте душ с пресной водой. Не трите полотенцем. Промокайте кожу мягкими движениями. Интенсивное увлажнение. Наносите увлажняющий или питательный крем сразу после душа, пока кожа еще слегка влажная. Отдавайте предпочтение средствам с пантенолом, гиалуроновой кислотой и растительными маслами. Базовые правила безопасности. Избегайте пиков активности. Старайтесь не купаться и не загорать с 11.00 до 16.00, когда ультрафиолетовое излучение максимально агрессивно. Пейте воду, защищайте организм изнутри. Достаточное количество воды поддерживает упругость. Это была рубрика «Полезные советы». Оставайтесь с нами, берегите себя.

Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечно.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Двадцатого июня текущего года в государственном учреждении комплекса Кохи-Вахдад исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан прошла научно-практическая конференция и подведение итогов республиканского конкурса Эмомали Рахмон «Основатель национального единства», посвященного празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и 29-летия национального единства. Своим вступительным словом выступила Дильрабо Мансури, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, которая отметила важную значимость в судьбе Таджикистана с приобретением независимости. Кульминацией данного мероприятия стало выступление детского и юношеского симфонического оркестра при президенте Республики Таджикистан. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Производство рапса в Беларуси бьет исторические рекорды. Международный туристический форум в Таджикистане собрал участников из 20 стран мира. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Производство рапса в Беларуси бьет исторические рекорды. За последние годы сбор культуры увеличится более чем 2,5 раза. Также желтые поля стали и частью масс-культа в республике. Больше расскажет Татьяна Морозова.
2: Желтый хит сезона. Рапсовые поля превратились в модную фотозону. Тысячи людей едут за город ради эффектных снимков. За этой красивой картинкой одна из самых быстрорастущих отраслей белорусского агропрома. Рапсом в стране засеяно около 500 000 гектаров. Это примерно каждая шестая пашня. Ставку делают на озимые сорта. Они лучше используют влагу, легче переносят зимовку и обеспечивают высокую урожайность. До 5 тонн семян с гектара, говорит заместитель директора предприятия по переработке масла семян рапса Андрей Илькевич.
3: Это один из последних лет, когда рапс я чувствую очень хорошо. После такой сложной зимы, когда было много снега, большие морозы, он хорошо перезимовал, вышел из зимы, не было возвратных весенних заморозков. То, что не повредило точку роста, не повредило главный стебель.
2: Каждая тонна семян – это около 400 килограммов масла и более полутонны высокобелкового жмыха. Он востребован в животноводстве как альтернатива импортным кормовым добавкам. Поэтому рапс работает сразу на две отрасли – пищевую промышленность и животноводства, рассказывает начальник производственной лаборатории маргаринового завода Татьяна Куприянец.
4: Рапсовое масло действительно по содержанию ненасыщенных жирных кислот является лидером. 85% это составляют ненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют нормализации холестерина в крови, то есть в целом благоприятные для организма человека.
2: Из рапсового масла производят маргарины, майонезные основы, специализированные жиры для кондитерской промышленности и пищевые ингредиенты. Чем сложнее продукт и глубже переработка, тем выше его стоимость на внешнем рынке, говорит начальник производства Александр Поляков.
5: При использовании масла рапса для производства кондитерских кулинарных жиров, само наличие его в продукте положительно влияет на окислительную порочность, увеличение сроков. Ну и не надо забывать то, что по сравнению с подсолнечным маслом, то рапсовое масло более лучше, скажем так, и полезнее жирный кислотный состав.
2: Специалисты уверены, потенциал рапсового масла в Беларуси далеко не исчерпан. Чем больше продукции будут перерабатывать внутри страны, тем выше окажется добавленная стоимость и устойчивее позиции Беларуси на внешних рынках.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан больше не входит в черный список Евразийского союза по авиационной безопасности. Это решение открывает новые возможности для путешествий. Что стало причиной, узнал Алексей Калинин.
6: Кыргызстан находился в черном списке Евросоюза почти 20 лет из-за замечаний к системе контроля за безопасностью полетов и несоответствия отдельных требований международным авиационным стандартам. Ограничения распространялись не на отдельные авиакомпании, а на всю гражданскую авиацию страны, включая новых перевозчиков. Работа по выходу из списка началась еще 3 года назад. По итогам проверки республика не получила ни одного существенного замечания в сфере безопасности полетов, говорит директор Госагентства гражданской авиации Даниэр Бастонов.
7: Мы полностью обновили авиационную систему, внедрили стандарты Международной организации гражданской авиации и Европейского агентства по безопасности полетов. Успешно прошли сложнейшие международные аудиты и доказали всему миру. Кыргызская республика способна соответствовать самым высоким мировым требованиям. Это не просто решение по авиации. Это показатель того, что наша страна умеет добиваться больших целей, даже когда путь кажется невозможным.
6: Теперь отечественным авиакомпаниям будет проще привлекать самолеты в лизинг и сотрудничать с международными партнерами, рассказывает председатель правления аэропорта Кыргызстана Маназбек Самединов.
8: Когда мы разговаривали с большими лизингодателями, когда находились в черном списке, они как-то с осторожностью к нам относились и не давали те рыночные условия, которые были бы для нас как бы приемлемыми. Да? А сейчас и открытым текстом говорили, что вы находитесь в черном списке, и мы не можем вам... Лизинг – это аренда. То есть в аренду дать, доверить свое воздушное судно, которое стоит там 30-40 миллионов долларов.
6: Также в марте этого года в Бишкеке подписали соглашение о приобретении 2 крупных пассажирских самолетов. Продолжается и модернизация авиационной инфраструктуры аэропорта Манас. К сегодняшнему дню завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, установили новые системы взлета и посадки, также обновили технику.
0: Таджикистан.
1: Международный туристический туристический форум в Таджикистане собрал более 500 участников из 20 стран мира. Его организовали на юге республики. На мероприятии побывала Мария Марахманова.
9: Гостей форума познакомили с культурой таджикского народа. Мастера представили вышивку чакан, керамику и резные изделия из дерева. Также участникам провели мастер-класс по выпечке лепешек в традиционном тандыре и угостили национальными блюдами. А кульминацией стала театрализованная постановка по мотивам советского фильма «Рустам и Сухраб», снятого именно в этом месте более полувека назад. Генеральный директор некоммерческой организации «Центр по сотрудничеству со странами Африки» Ингрида Ким задумку организаторов оценила.
10: Я думаю, что вот на выставке все красоты, достопримечательности Таджикистана представлены. Ваш мед национальный тоже заслуживает внимания. И мне понравилась игра представления актеров, которые также для фильма индустрии показали потенциал огромный, что здесь могут продакшн делать и Болливуд, и, возможно, Голливуд в будущем.
9: Для Натальи Коневец это первая поездка в Таджикистан, но уже 110-я страна мира. В ее планах разработать специальный туристический маршрут и привлечь сюда еще больше путешественников.
11: Обязательно сюда будем привозить туристов из России и, если хотите, еще из Доминиканской Республики, потому что я занимаюсь народной дипломатией, и у меня представительство в 10 странах, в 26 регионах Российской Федерации. Есть кого пригласить. Мы очень будем рады. И вот этот радушный прием для нас, он уникален. Вы от всего сердца, и мы от всего сердца хотим с вами дружить.
9: Особое внимание участники форума уделили применению технологий искусственного интеллекта в туризме, продвижению регионов через социальные сети, а также развитию экологического и этнографического туризма. По итогам встречи делегаты подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Завершили мероприятие концертной программой с участием артистов и творческих коллективов Хатлонской области.
0: Казахстан.
1: Почти вдвое за последние 5 лет в Казахстане сократилось количество несанкционированных свалок. Об этом в Астане рассказали представители Министерства экологии и природных ресурсов. Тему изучил Кирилл Потемкин.
12: Помогает спутниковый мониторинг. С каждым годом в республике расширяют зону охвата территорий, на которых, по данным экологов, могут скапливаться мусорные отходы. Сегодня в зону наблюдения входят пригороды областных центров, крупные населенные пункты, а также особо охраняемые природные территории. Только с начала этого года специалисты выявили около 1000 несанкционированных свалок. Лидерами по числу незаконных скоплений мусора стали Костанайская, Улытауская и Абайская области – отметил председатель комитета Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ербулат Кожиков.
13: Для повышения оперативности обновления данных о ликвидации несанкционированных свалок функции по внесению информации в систему космического мониторинга переданы местным исполнительным органам. Территориальные департаменты экологии регулярно направляют координаты выявленных свалок акиматам для принятия мер по их устранению и последующего контроля исполнения.
12: Вместе с тем в стране улучшают и саму переработку мусора. Предпринимателям, которые занимаются утилизацией, государство предоставляет льготные кредиты по 3% годовых. Средства можно использовать на приобретение мусоровозов, закупку сортировочного оборудования, а также модернизацию перерабатывающих предприятий.
0: Беларусь.
1: К каждому агрогородку Беларуси проложат асфальтовую дорогу. Президент страны поставил такую задачу правительству. Срок – до конца года. Как продвигается работа, узнала Татьяна Морозова.
14: В Беларуси почти 1500 агрогородков. По сути, это деревня, в которой есть все блага. Магазины, связи, интернет, школы и сады. А главное – хорошее транспортное сообщение с райцентрами. Но кое-где такие дороги остаются гравийными. Задача – переоблачить все в асфальт. Один из участков рядом со столицей соединяет 2 агрогородка – Михановичи и Крупицу. Протяженность пути всего 3 километра. Здесь уже укладывают новое дорожное полотно. Рассказывает главный инженер Максим Амельянович.
15: На данном участке дороги, ремонтов уже давно не было, и дорога пришла уже в негодное состояние. Также здесь курсируют автобусы, большой интенсивность движения. Гарантийный срок – это текущий ремонт 2 года, но мы гарантируем минимум 5 лет он прослужит.
14: Уже к концу года гравий из дорог к агрогородкам исчезнет полностью. Все в рамках специальных госпрограмм. Кроме того, полотно обновят и на других участках. Суммарно около 5000 километров по всей стране. На самых оживленных его заменят на бетон. говорит представитель Госкомитета по стандартизации Виктор Петраченко.
16: Особое предписание есть, это прежде всего подготовка основания под бетонное покрытие. Также немаловажно, это инженерная подготовка специалистов, которые занимаются этим вопросом. Тоже покрытие тяжелых бетонов, которые применяются, они должны выдерживать все технологические процессы.
14: Дороги дороги не только местным жителям, но и для бюджета. На развитие транспортной сети правительство выделило 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. За освоением каждого рубля тщательно проследит Комитет госконтроля.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: Спасибо за все, мама.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

Рузия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

Рамзия Экраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.
3: Я все уже...

Розия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Международная торгово-инвестиционная выставка СУК-2026 стала важной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала Сагдийской области. Об этом было сказано в ходе встречи председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзодая и чрезвычайного и полномоченного посла Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Го Чжэцзюня. Мероприятие создало благоприятные условия для налаживания новых деловых связей, создания совместных предприятий и расширения контактов предпринимателей из Китая. В настоящее время в Сагдийской области успешно функционирует ряд промышленных предприятий с участием китайского капитала, которые вносят значительный вклад в развитие производства, создание новых рабочих мест и увеличение экспортного потенциала региона. В этом году в Таджикистане с июня по август после уборки ранних сельскохозяйственных культур пересев будет проведен на 200 тысячах гектаров. Мера позволяет повысить эффективность сельскохозяйственного производства и получить 2-3 урожая с одного участка в год. Как отметил в беседе преподаватель Института растениеводства Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана Раджабали Шарифов, получение высоких урожаев при пересеве зависит от сроков сева семян и соблюдения агротехнических требований. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Садопресс@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM, место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхаете, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Не переключайтесь, делайте звук громче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне. Мы начинаем.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами усиления до 10-15. Температура на западе ночью 13-18 градусов тепла, днем 26-31. На востоке ночью 2-7 градусов тепла, днем 10-15. В Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градуса тепла, днем 30-35. В горных районах ночью 4-9 градусов тепла, днем 18-23. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 34-39. В предгорьях ночью 15-20 градусов тепла, днем 25-30.

В Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 21-23 градуса тепла, днем 35-37.

Надеемся, информация была полезной и поможет вам спланировать день. Желаем хорошего настроения при любой погоде и оставайтесь с нами на нашей волне.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Кулябском государственном университете имени Абу-Абдулла Рудаки состоялось мероприятие «Национальное единство и его роль в формировании гражданского общества». Ректор университета отметил, что подписание общего соглашения об установлении мира и национального согласия 27 июня 1997 года стало началом нового этапа развития страны, укрепления независимости и устойчивого социально-экономического роста. Благодаря мудрой политике и последовательным усилиям президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в стране были обеспечены мир, стабильность и национальное единство. В ходе мероприятия с научными докладами выступили преподаватели и исследователи, которые подчеркнули, что национальное единство играет важную роль в укреплении государственности, развитии гражданского общества, обеспечении политической стабильности и достижений в различных сферах. We'll be right back.

0: Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.

парфюмерия легендарного французского дома Ланвин берет начало в 1920-х годах. Основательница бренда Жанна Ланвин, будучи известной кутюре, считала парфюм неотъемлемой частью женского стиля. Знаковая история духов началась с самого известного аромата бренда «Арпеж».

аромат создавался как личный подарок Жанны своей дочери Мари Бланш на 30-летие. В его разработке участвовали парфюмеры Андре Фрейс и Поль Ваше. Композиция, состоящая более чем из 60 компонентов, была настолько гармоничной, что дочь Кутюре, профессиональная пианистка, сравнила ее звучание со звуками фортепиано, воскликнув: «Это же арпеджио!»

Жанна, вдохновленная фотографией, где она танцует с маленькой дочерью, заказала дизайн флакона в виде черного шара с золотым силуэтом матери и ребенка. Этот рисунок позже стал бессменным логотипом дома Ланвин. Сегодня историческое наследие марки живо в таких современных интерпретациях, как «Экла де Арпеж», который переосмысливает оригинальную музыкальную тему, сочетая ноты зеленой сирени, листьев лимона, персика и белого мускуса.

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые события. Беларусь.
1: Гродно заговорил на 10 языках мира. В белорусском городе стартовал 15-й фестиваль национальных культур. Праздник народов открыли торжественным шествием. О многонациональном карнавале расскажет Анна Иваницкая.
2: Улицы и площади Гродно на празднике стали одной большой пешеходной зоной. На карнавал съехались около 1300 участников более 40 национальностей в ярких костюмах с музыкальными инструментами и декорациями. Юбилейный фестиваль наполнили символами. Представительницы разных национальностей в год белорусской женщины вместе пронесли по городу флаг праздника. Открывали колонны хозяева фестиваля. Белорусы с огромным аистом и караваями в руках. Представители России исполнили легендарную песню о любви, рассказала участница шествия Анна Лиходеевская.
3: Мы поем про любовь и в жизни, и в фестивале, особенно к своей родине, к своему народу. Это то, наверное, чем нужно дорожить.
2: Беларусь – исторический место встречи разных народов и религий. Это подчеркнул президент страны. Александр Лукашенко лично поздравил участников фестиваля на церемонии его открытия. Гродно в эти дни стал центром притяжения для тысячи туристов, в том числе и Западной Европы. Трехметровые заборы, возводимые соседями, им не мешают, отметил глава государства. А Беларусь всегда готова к цивилизованному диалогу.
4: Мы хотим быть мирными людьми. Мы хотим мирно жить национальным объединением. Хочу сказать отдельное спасибо за те дипломатические инициативы. Беларусь поддерживает дружбу со многими странами, а вы помогаете нам. Вы настоящая народная дипломатия. Когда людей связывает культурная, народная, семейная дипломатия, мы, политики, бессильны это разорвать.
2: Президент отметил, Беларусь готова принять в свой дом всех, кто идет с миром и добром. Участникам фестиваля и городу Александр Лукашенко пожелал процветания.
0: Мировые события. Казахстан.
1: В Казахстане в ближайшие годы построят 24 гостиницы мирового уровня. Об этом рассказали представители Министерства туризма и спорта республики. Как в стране планируют улучшить привлекательность курортных зон, узнал Кирилл Потемкин.
5: До конца 2027 года в Алматы, Шымкенте и Кызыларде построят отели премиум-класса. Приход международных сетей в эти города повысит качество сервиса и привлечет больше иностранных туристов. Только в прошлом году расходы зарубежных гостей в Казахстане составили чуть больше триллиона тенге. В российских рублях это около 200 миллиардов. Это значительный вклад в экономику страны. В этом туристическом сезоне в южных и восточных регионах уже благоустраивают побережья крупных озер и открывают новые направления, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Нурбол Байжанов.
6: В этом году в летний период появится новых два пляжных зон в Алматинской области. Это курорт Капчагай. Полностью благоустроен будет курорт Алаколь в области Жетісу. А также новое направление курорт Балхаш будет функционировать с этого года в области Жетісу. За последние несколько лет полностью обеспечена необходимая инфраструктура, а в этом году ведется благоустройство пляжной зоны.
5: Постепенно в республике развивают и событийный туризм. В этом году в регионах пройдут более 50 крупных мероприятий. Этнофестивали, музыкальные мероприятия, престижные спортивные турниры и международные книжные выставки. В прошлом году Казахстан посетили почти 16 миллионов иностранных туристов.
0: Кыргызстан.
1: В Бишкеке завершился форум творческой и научной интеллигенции. Несколько дней делегаты из стран Содружества обсуждали совместные гуманитарные проекты, а в конце их ждала культурная программа «Этномюзикл». Какое произведение выбрали для постановки, узнал Алексей Калинин.
7: В основу мюзикла легла притча о противоречивой любви. Раймалы 60, Бегемай 19. Он кыргызский поэт, она казахская сказительница. Для своей роли актриса Рука Абдыкалокова дополнительно обучалась игре на национальном казахском инструменте инструменте домре. Этномюзикл объединил живое исполнение, хореографию и элементы фольклора Кыргызстана. По мнению представителя Государственного музея имени Льва Толстого Галины Лосиковой, интернациональная публика смогла проникнуться, даже несмотря на языковой барьер.
8: Очень красивая музыка, очень профессиональные голоса, костюмы, хореография. Мы получили огромное удовольствие, при том, что мы, естественно, не понимали текст, но и даже и хорошо это было, мы не отвлекались.
7: Делегатов форума принимала Кыргызская национальная филармония имени Токтагула Сатылганова. В рамках этого съезда ее директор Кыргызбай Асмонов стал лауреатом премии «Звезды Содружества».
9: Это награда, это не просто признание моих личных заслуг, это высокая оценка работы всего коллектива нашей национальной филармонии.
7: И дольше века длится день. Первый роман Чингиза Айтматова. Еще его издавали под другим названием «Буранный полустанок». Благодаря этому произведению слово «манкурт» стало нарицательным. Так в книге называли людей, насильно лишенных памяти. Сегодня к их числу часто относят тех, кто забывает свои корни, говорит солист филармонии Курал Чакоев.
10: Мы не показываем только одну историю. Историю Раймалы Бегимай. Мы показываем всю нашу культуру. Все, что у нас есть. То есть танцы, песни, музыка, у нас все этническое, народное.
7: Чингиза Айтматова не раз номинировали на Нобелевскую премию. Сегодня его работы переведены более чем на 170 языков, а общий тираж превышает 80 миллионов экземпляров.
0: Мир спорта. Азербайджан.
1: В Баку проходит чемпионат мира по чевгану – конно-спортивной командной игре. Для Азербайджана это национальный вид спорта. Всего на соревнования приехали сборные из 10 стран мира. За ходом турнира наблюдал Кимран Гусейнов.
11: С 2013 года чевган входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В целом же эта верховая игра в Азербайджане и ряде восточных стран была известна еще с первого века нашей эры. Ну а в настоящее время проведение международных соревнований – способ популяризировать национальные породы лошадей – мировой арене. Всего их две – дельбас и карабахские скакуны, среди качеств, которые идеально пригодны для состязания – ловкость, крепкое телосложение, средний рост. Но самое главное – выносливость. Верными партнерами на этом чемпионате мира они стали не только для игроков национальной сборной, но и для членов всех иностранных команд.
12: Ваши скакуны могут не уставать и оставаться в форме в течение длительного времени. У нас в Нигерии тоже есть местные породы, но их хватает на 7-8 минут игры, потом приходится менять. Но, к примеру, карабахские скакуны могут играть по 15 минут. Это потрясающие лошади.
11: Всплеск популярности чевгана в мире пришелся на 2024 год, когда была создана международная федерация, которая занимается организацией крупномасштабных соревнований.
13: В Казахстане мы уже как 2 года развиваем этот чевган. И вот 2 года нашей подготовки и приехали сейчас на 2-й чемпионат мира. Будем показывать результаты.
11: Если оценивать по количеству титулов на международных первенствах, азербайджанскую сборную можно назвать сильнейшей. Команда уже выигрывала чемпионат мира в 2024 году.
0: Путешествие по миру. Армения.
1: Ереван на несколько дней стал центром международного общения. 24-й фестиваль короткометражного кино «Один кадр» собрал режиссеров и молодых сценаристов из 18 стран. Сона Галдунс побывала на его открытии.
14: В течение недели армянской публике представят 109 короткометражных фильмов. Запланированы также мастер-классы, встречи и обсуждения. В составе жюри известные режиссеры, киноведы, продюсеры и даже дипломаты. Фестиваль открыл короткометражный фильм искусствоведа Григора Хачатряна «Разве сегодня не тот самый день?». Его сняли по мотивам автобиографического рассказа знаменитого американского писателя армянского происхождения Уильяма Саруяна. Это философская история о времени, творчестве, смысле жизни и принятии себя. Автор картины Григор Хачатрян рассказывает.
15: Я работал над этим проектом 50 лет. Все это время я так много говорил и рассказывал об этом произведении Саруяна, что решил показать это на экранах. Я выбрал именно это произведение, потому что темы и переживания, о которых писал Саруян, мне близки и знакомы по собственному опыту.
14: В программе фестиваля несколько номинаций. Категория «Один кадр, одна минута», секция «Короткометражные фильмы», а также «Кино без границ». Еще несколько картин покажут вне конкурса. Фестиваль проходит в Армении с 2003 года. Тогда в нем приняли участие всего 13 режиссеров из Армении. Сейчас же конкурс собрал более 100 участников из самых разных стран. Основатель фестиваля Гагик Газарех отмечает.
16: В этом году фильмы самые разнообразные. Авторы поднимают широкий круг вопросов. От локальных и глобальных политических проблем современности до глубоко личных историй, человеческих переживаний и влияния технологических изменений на жизнь общества. Победители конкурса определит профессиональное жюри.
14: Кстати, о жюри. В этом году организаторы фестиваля сделали упор на присутствие в составе экспертной комиссии именно зарубежных специалистов. Это обеспечит максимально широкий и независимый взгляд на конкурсные работы.
0: Беларусь.
1: Молодечна станет культурной столицей Содружества в 2027 году. Об этом заявили на 19-м форуме творческой и научной интеллигенции СНГ в Бишкеке. Город уже готовится к передаче почетного статуса. Чем Молодечна удивит гостей, расскажет Анна Иваницкая.
2: На культурной карте Молодечна фестиваль белорусской песни и поэзии считается крупнейшим. Он может составить конкуренцию итальянскому Сан-Ремо по масштабу, разнообразным форматам мероприятий и вовлечению гостей. В эти дни, невзирая на погоду, в Молодечно съезжаются лучшие вокалисты, поэты, композиторы и музыканты не только из Беларуси, но и из других стран Содружества. На белорусском языке, на городских площадках читают стихи, поют песни. Культурный код региона помогает раскрыть и другие объекты. Это стало одним из критериев, за что Молодечно удостоен высокого звания, пояснила председатель местного районного совета депутатов Людмила Кононович.
17: В первую очередь это сохранение историко-культурного наследия. Мы очень гордимся, что наш район – это Вязанка, это родина Янки Купалы, и поэтому там ежегодно проходят республиканские мероприятия поэзии, песни и народных ремесел. Также в нашем районе, в Рокутёвщине, работал Максим Богданович, создавал свои прекрасные произведения.
2: Произведения этих классиков легли в основу постановок местного драмтеатра. Театр «Батлейка» сохранил традиции народных кукольных спектаклей. Музыкальный колледж «Молодечно» стал стартом карьеры народного артиста России Юрия Антонова. Всю эту историю региона в миниатюре хранит краеведческий музей, рассказал его научный сотрудник Константин Скурьят.
18: «Молодечно» исторически еще и важная транспортная артерия. До появления железной дороги она была сухопутным таким торговым местом. Проходил по ней и проходил. В общем-то, Старо-Виленский шлях. Торговые пути ведут на Минск, на Вильнюс, Вильно, и на Вилейку.
2: На экскурсии в Молодечно сегодня приезжают за тысячи километров. Гости из СНГ знакомятся здесь с особенностями продукции, которые хотят видеть в своих домах. Привлекает натуральность и высокотехнологичность производства, отметил начальник отдела экономики Молодечнинского райисполкома Евгений Царь.
19: Лидером прошлого года по промышленному туризму стало предприятие «Белхудожкерамика», на котором производятся керамические изделия, посуда, статуэтки, кашпо, вазы. Производится исключительно из местной глины. Также мастера наносят рисунок вручную на каждое изделие, тем самым сохраняя традиции и культуру нашего края.
2: За более чем 6 веков истории Молодечно прошел путь от маленького торгового местечка до одного из областных центров БССР, а сейчас – крупного города Беларуси.
0: Это мы.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». В Ховалинском районе Таджикистана масштабное открытие. 20 июня президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, запустил ряд важных объектов к 35-летию независимости страны. О санаториях, школах, спорткомплексах и туристическом доме подробнее расскажет наш журналист Ирина Умарова.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Умарова, и мы продолжаем наш эфир. Сегодня в центре внимания Ховалинский район Таджикистана, где 20 июня произошло сразу несколько значимых событий. В ходе рабочей поездки президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон открыл целый ряд социальных, образовательных, туристических и спортивных объектов. Все они построены в рамках подготовки к 35-летию государственной независимости страны. Это юбилей, который станет важной вехой в новейшей истории Таджикистана. Начнем с села Шехмизон, где начал работу новый санаторий для сирот и людей с инвалидностью. Этот проект примечателен тем, что его реализовали местные предприниматели и сделали это в качестве своего вклада в празднование грядущего юбилея независимости Республики Таджикистан. Уже сейчас можно сказать, что санаторий получился по-настоящему многофункциональным. Здесь предусмотрены не просто жилые комнаты, но и мастерские. А это значит, что у постояльцев появится возможность осваивать новые навыки, заниматься творчеством и, возможно, даже готовиться к будущей профессии. Есть библиотека – это пространство для саморазвития и отдыха за хорошей книгой. Медицинский кабинет, где можно получить базовую помощь и наблюдение. Конференц-зал для встреч, лекций и различных мероприятий. А еще на территории санатория оборудованы бассейны и спортивные площадки. Это важный элемент реабилитации и поддержание здоровья постояльцев. И даже есть теплица. Согласитесь, это необычное и очень практичное решение, которое может стать и формой терапии, и способом научиться чему-то полезному. А в перспективе даже возможно обеспечить санаторий свежими овощами и зеленью. Перемещаемся теперь в селение имени Гафора Мирзо, где открылся туристический сельский дом. Это еще один шаг на пути развития внутреннего туризма в нашем регионе. Новый объект призван показать гостям, как живет сельская местность, познакомить их с местными традициями и, конечно, дать возможность отдохнуть от городской суеты. В туристическом доме есть ресторан на 50 мест. Здесь, вероятно, будут подавать блюда национальной кухни, что для путешественников всегда очень особый пункт программы. Предусмотрены зоны отдыха, прогулочные аллеи, где приятно пройтись в теплый летний день, и площадки для досуга. Значит, найдутся занятия и для семей с детьми, и для тех, кто предпочитает спокойный отдых. Эксперты отмечают, что такие проекты не только привлекают туристов, но и создают новые рабочие места для местных жителей, стимулируют развитие сопутствующих услуг от ремесленного производства до сельского хозяйства. Теперь о дистанционном запуске объектов, формат, который подчеркивает, насколько масштабной получилась эта программа развития. В поселке Мунг введена в эксплуатацию школа номер 6 имени Ибрагима Рахмонзода. Она рассчитана на 1280 учеников. Это серьезная цифра, и появление такой школы существенно разгрузит другие учебные заведения этого района, позволит детям учиться в одну смену и более в комфортных условиях. В селе Айладара открылась новая школа номер 35 на 600 мест. Для сельской местности школа – это ведь не просто образовательное учреждение, это центр притяжения, место, где формируется будущее целых поколений. Современные классы, спортзал, библиотека, компьютерный кабинет – все это создает условия, при которых молодежь будет видеть перспективы в родном районе и, может быть, не захочет уезжать в большие города. Отдельно стоит сказать о дополнительном административном здании района отдела МВД. Появление нового корпуса – это не только вопрос престижа, но и практическая необходимость. Сотрудникам нужны достойные условия для работы, современные кабинеты, пространство для приема граждан. Рядом со зданием построена спортивная площадка. Это тоже важный нюанс. Спорт помогает поддержать физическую форму, снимает стресс. А еще такие площадки нередко становятся местом притяжения для местной молодежи, которая может заниматься здесь в свободное время. И, наконец, в селе Дарае Мухтор открылся новый спортивный комплекс. Для сельских районов подобные объекты – это настоящая ценность. Здесь можно будет проводить тренировки по разным видам спорта, устраивать соревнования, организовывать секции для детей и взрослых. Ведь спорт – это здоровье, спорт – это дисциплина, и спорт – это командный дух. А еще спорт – это альтернатива праздному времяпровождению. Возможно, именно в этом комплексе вырастут будущие чемпионы, которые будут представлять Таджикистан на республиканских и международных аренах. Подводя итог, можно сказать, что открытие в Ховалинском районе – это не просто сдача в эксплуатацию новых зданий. Это инвестиции в будущие регионы, в здоровье людей, в образование, в развитие туризма и спорта, в создание рабочих мест и повышение качества жизни. И символично, что все это происходит в преддверии 35-летия независимости страны, как наглядное свидетельство того, как шаг за шагом меняется облик республики, как реализуются долгосрочные планы по улучшению инфраструктуры и поддержке самых разных слоев населения. На этом у меня все. С вами была Ирина Умарова. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM, и мы расскажем вам о других важных событиях. До новых встреч в прямом эфире.
2: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Во время купального сезона Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан доводит до сведения граждан и гостей республики, что необходимо быть осторожными во время отдыха и купания, соблюдать правила безопасности вблизи рек, каналов, бассейнов и водоемов. Нарушение правил безопасности при нахождении у водоемов влечет за собой тяжелые последствия. Особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра взрослых. Чтобы избежать беды, детям и взрослым необходимо

Для купания необходимо выбирать специально отведенные места. Нельзя нырять в незаконных местах. На дне могут оказаться камни, коряги, строительная арматура. Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей. Не следует заплывать далеко. Не следует купаться в забалочных местах и там, где есть водоросли или тина. Категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии. Нельзя подавать крики ложной тревоги. Нельзя купаться, если у вас повышенная или пониженная температура. Последствия могут непредсказуемыми. Находиться в воде в таком состоянии очень опасно. Для защиты кожи во время купального сезона используйте водостойкий солнцезащитный крем 35. Наносите его за 20 минут до выхода. Обновляйте каждые 2 часа, а также после каждого купания. Обязательно смывайте морскую соль и хлор пресной водой, после чего интенсивно увлажняйте кожу. Основные этапы ухода включают следующие шаги. Защита на пляже и у воды. Правильный санскрин. В воде солнечные лучи отражаются сильнее, поэтому выбирайте качественные солнцезащитные крема. Полотенце стирает защиту, поэтому наносите крем заново после каждого заплыва. Защита губ. Используйте гигиеническую помаду SPF. Уход после купания. Смывайте соль и хлор. Морская соль работает как линза и вытягивает влагу, а хлорка в бассейне пересушивает дерму. Обязательно принимайте душ с пресной водой. Не трите полотенцем. Промокайте кожу мягкими движениями. Интенсивное увлажнение. Наносите увлажняющий или питательный крем сразу после душа, пока кожа еще слегка влажная. Отдавайте предпочтение средствам с пантенолом, гиалуроновой кислотой и растительными маслами. Базовые правила безопасности. Избегайте пиков активности. Старайтесь не купаться и не загорать с 11.00 до 16.00, когда ультрафиолетовое излучение максимально агрессивно. Пейте воду. Защищайте организм изнутри. Достаточное количество воды поддерживает упругость. Это была рубрика «Полезные советы». Оставайтесь с нами, берегите себя.

люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечно.

0: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Двадцатого июня текущего года в государственном учреждении комплекса Кохивах дат исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан прошла научно-практическая конференция и подведение итогов республиканского конкурса Эмомали Рахмон «Основатель национального единства», посвященного празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и 29-летия национального единства. Своим вступительным словом выступила Дильрабо Мансури, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, которая отметила важную значимость в судьбе Таджикистана с приобретением независимости. Кульминацией данного мероприятия стало выступление детского и юношеского симфонического оркестра при президенте Республики Таджикистан. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Производство рапса в Беларуси бьет исторические рекорды. Международный туристический форум в Таджикистане собрал участников из 20 стран мира. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Производство рапса в Беларуси бьет исторические рекорды. За последние годы сбор культуры увеличится более чем 2.5 раза. Также желтые поля стали и частью маскульта в республике. Больше расскажет Татьяна Морозова.
2: Желтый хит сезона. Рапсовые поля превратились в модную фотозону. Тысячи людей едут за город ради эффектных снимков. За этой красивой картинкой одна из самых быстрорастущих отраслей белорусского агропрома. Рапсом в стране засеяно около 500 000 гектаров. Это примерно каждая шестая пашня. Ставку делают на озимые сорта. Они лучше используют влагу, легче переносят зимовку и обеспечивают высокую урожайность. До 5 тонн семян с гектара, говорит заместитель директора предприятия по переработке масла семян рапса Андрей Илькевич.
3: Это один из последних лет, когда рапс я чувствую очень хорошо. После такой сложной зимы, когда было много снега, большие морозы, он хорошо перезимовал, вышел из зимы, не было возвратных весенних заморозков. То, что не повредило точку роста, не повредило главный стебель.
2: Каждая тонна семян – это около 400 килограммов масла и более полутонны высокобелкового жмыха. Он востребован в животноводстве как альтернатива импортным кормовым добавкам. Поэтому рапс работает сразу на две отрасли – пищевую промышленность и животноводства, рассказывает начальник производственной лаборатории маргаринового завода Татьяна Куприянец.
4: Рапсовое масло действительно по содержанию ненасыщенных жирных кислот является лидером. 85% это составляют ненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют нормализации холестерина в крови, то есть в целом благоприятные для организма человека.
2: Из рапсового масла производят маргарины, майонезные основы, специализированные жиры для кондитерской промышленности и пищевые ингредиенты. Чем сложнее продукт и глубже переработка, тем выше его стоимость на внешнем рынке, говорит начальник производства Александр Поляков.
5: При использовании масла рапса для производства кондитерских кулинарных жиров, само наличие его в продукте положительно влияет на окислительную форочную, увеличение сроков. Ну и не надо забывать то, что по сравнению с подсолнечным маслом, то рапсовое масло более лучше, скажем так, и полезнее жирный кислотный состав.
2: Специалисты уверены, потенциал рапсового масла в Беларуси далеко не исчерпан. Чем больше продукции будут перерабатывать внутри страны, тем выше окажется добавленная стоимость и устойчивее позиции Беларуси на внешних рынках.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан больше не входит в черный список Евразийского союза по авиационной безопасности. Это решение открывает новые возможности для путешествий. Что стало причиной, узнал Алексей Калинин.
6: Кыргызстан находился в черном списке Евросоюза почти 20 лет из-за замечаний к системе контроля за безопасностью полетов и несоответствия отдельных требований международным авиационным стандартам. Ограничения распространялись не на отдельные авиакомпании, а на всю гражданскую авиацию страны, включая новых перевозчиков. Работа по выходу из списка началась еще 3 года назад. По итогам проверки республика не получила ни одного существенного замечания в сфере безопасности полетов, говорит директор Госагентства гражданской авиации Даниэр Бастонов.
7: Мы полностью обновили авиационную систему, внедрили стандарты Международной организации гражданской авиации и Европейского агентства по безопасности полетов. Успешно прошли сложнейшие международные аудиты и доказали всему миру. Кыргызская республика способна соответствовать самым высоким мировым требованиям. Это не просто решение по авиации. Это показатель того, что наша страна умеет добиваться больших целей, даже когда путь кажется невозможным.
6: Теперь отечественным авиакомпаниям будет проще привлекать самолеты в лизинг и сотрудничать с международными партнерами, рассказывает председатель правления аэропорта Кыргызстана Маназбек Самединов.
8: Когда мы разговаривали с большими лизингодателями, когда находились в черном списке, они как-то с осторожностью к нам относились и не давали те рыночные условия, которые были бы для нас как бы приемлемыми. Да? А сейчас и открытым текстом говорили, что вы находитесь в черном списке, и мы не можем вам... Лизинг – это аренда. То есть в аренду дать, доверить свое воздушное судно, которое стоит там 30-40 миллионов долларов.
6: Также в марте этого года в Бишкеке подписали соглашение о приобретении 2 крупных пассажирских самолетов. Продолжается и модернизация авиационной инфраструктуры аэропорта Манас. К сегодняшнему дню завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, установили новую систему взлета и посадки, также обновили технику.
0: Таджикистан.
1: Международный туристический форум в Таджикистане собрал более 500 участников из 20 стран мира. Его организовали на юге республики. На мероприятии побывала Мария Марахманова.
9: Гостей форума познакомили с культурой таджикского народа. Мастера представили вышивку чакан, керамику и резные изделия из дерева. Также участникам провели мастер-класс по выпечке лепешек в традиционном тандыре и угостили национальными блюдами. А кульминацией стала театрализованная постановка по мотивам советского фильма «Рустам и Сухраб», снятого именно в этом месте более полувека назад. Генеральный директор некоммерческой организации «Центр по сотрудничеству со странами Африки» Ингрида Ким задумку организаторов оценила.
10: Я думаю, что вот на выставке все красоты, достопримечательности Таджикистана представлены. Ваш мед национальный тоже заслуживает внимания. И мне понравилась игра представления актеров, которые также для фильма индустрии показали потенциал огромный, что здесь могут продакшн делать и Болливуд, и, возможно, Голливуд в будущем.
9: Для Натальи Коневец это первая поездка в Таджикистан, но уже 110-я страна мира. В ее планах разработать специальный туристический маршрут и привлечь сюда еще больше путешественников.
11: Обязательно сюда будем привозить туристов из России и, если хотите, еще из Доминиканской Республики, потому что я занимаюсь народной дипломатией, и у меня представительство в 10 странах, в 26 регионах Российской Федерации. Есть кого пригласить. Мы очень будем рады. И вот этот радушный прием для нас, он уникален. Вы от всего сердца, и мы от всего сердца хотим с вами дружить.
9: Особое внимание участники форума уделили применению технологий искусственного интеллекта в туризме, продвижению регионов через социальные сети, а также развитию экологического и этнографического туризма. По итогам встречи делегаты подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Завершили мероприятие концертной программой с участием артистов и творческих коллективов Хатлонской области.
0: Казахстан.
1: Почти вдвое за последние 5 лет в Казахстане сократилось количество несанкционированных свалок. Об этом в Астане рассказали представители Министерства экологии и природных ресурсов. Тему изучил Кирилл Потемкин.
12: Помогает спутниковый мониторинг. С каждым годом в республике расширяют зону охвата территорий, на которых, по данным экологов, могут скапливаться мусорные отходы. Сегодня в зону наблюдения входят пригороды областных центров, крупные населенные пункты, а также особо охраняемые природные территории. Только с начала этого года специалисты выявили около 1000 несанкционированных свалок. Лидерами по числу незаконных скоплений мусора стали Костанайская, Улытауская и Абайская области. Отметил председатель комитета Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ербулат Кожиков.
13: Для повышения оперативности обновления данных о ликвидации несанкционированных свалок функции по внесению информации в систему космического мониторинга переданы местным исполнительным органам. Территориальные департаменты экологии регулярно направляют координаты выявленных свалок акиматам для принятия мер по их устранению и последующего контроля исполнения.
12: Вместе с тем в стране улучшают и саму переработку мусора. Предпринимателям, которые занимаются утилизацией, государство предоставляет льготные кредиты под 3% годовых. Средства можно использовать на приобретение мусоровозов, закупку сортировочного оборудования, а также модернизацию перерабатывающих предприятий.
0: Беларусь.
1: К каждому агрогородку Беларуси проложат асфальтовую дорогу. Президент страны поставил такую задачу правительству. Срок – до конца года. Как продвигается работа, узнала Татьяна Морозова.
14: В Беларуси почти 1500 агрогородков. По сути, это деревня, в которой есть все блага. Магазины, связи, интернет, школы и сады. А главное – хорошее транспортное сообщение с райцентрами. Но кое-где такие дороги остаются гравийными. Задача – переоблачить все в асфальт. Один из участков рядом со столицей соединяет 2 агрогородка – Михановичи и Крупицу. Протяженность пути всего 3 километра. Здесь уже укладывают новое дорожное полотно, рассказывает главный инженер Максим Амельянович.
15: На данном участке дороги, ремонтов уже давно не было, и дорога пришла уже в негодное состояние. Также здесь курсируют автобусы, большая интенсивность движения. Гарантийный срок – это текущий ремонт 2 года, но мы гарантируем минимум 5 лет он прослужит.
14: Уже к концу года гравий из дорог к агрогородкам исчезнет полностью. Все в рамках специальных госпрограмм. Кроме того, полотно обновят и на других участках. Суммарно около 5000 километров по всей стране. На самых оживленных его заменят на бетон. говорит представитель Госкомитета по стандартизации Виктор Петраченко.
16: Особое предписание есть, это прежде всего подготовка основания под бетонное покрытие. Также немаловажно, это инженерная подготовка специалистов, которые занимаются этим вопросом. Тоже покрытие тяжелых бетона, которые применяются, они должны выдерживать все технологические процессы.
14: Дороги дороги не только местным жителям, но и для бюджета. На развитие транспортной сети правительство выделило 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. За освоением каждого рубля тщательно проследит Комитет госконтроля.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

Фавзия Икраматло, Мехрилигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.